0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен гадалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM куна мегахерт.